0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Объявлена готовность 1 минута. Ключ на старт. До стрельбы. Все идет хорошо.